0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viens.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Пограничный пункт в Паперньяке не будет закрыт. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительство не будет принимать решения по предложению Министерства внутренних дел о приостановке работы пограничного пункта Паперньяки на латвийско-белорусской границе. А для борьбы с нелегальной миграцией на время учений вблизи восточной границы будут размещены союзные вооруженные силы, следует из заявлений премьер-министра Андреса Кулбергса и министра внутренних дел Яниса Домбравы. Кулбергс во вторник в перерыве заседания правительства сообщил, что в августе будут предприняты важные превентивные меры со стороны Министерства внутренних дел и обороны, чтобы максимально ограничить поток нелегальных мигрантов на границе, которые одновременно являются и внешней границей Европейского Союза. Премьер также подчеркнул, что для поддержания госбезопасности правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Это означает, что закрытие пограничного пункта Паперньяки является одним из вариантов. Хотя на данный момент мы его не утверждаем, поскольку поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а мимо него. На вопрос, в какой степени экономические соображения влияют на решение пока не закрывать пункт, премьер ответил, что главным является вопрос безопасности. Домбрава также подтвердил, что достигнута договоренность о еще более тесных форматах сотрудничества с Министерством обороны и национальными вооруженными силами для предотвращения попыток ввоза нарушителей границы в Латвию. Также оцениваются различные другие варианты, как мы можем действовать, чтобы сбить это число нелегальных мигрантов до нуля, высказался министр. На просьбу прокомментировать то, что правительство все же не приняло решение по его предложению закрыть пограничный пункт Паперньяки, министр ответил, что приостановка работы конкретного пограничного пункта является одним из вариантов действий. Но в то же время очень хорошо, что были выяснены мнения различных учреждений по этому вопросу. Сейчас это не вынесено на обсуждение, но это один из нескольких вариантов, с которыми мы можем двигаться вперед, добавил Домбрава. Говоря об обстоятельствах, при которых правительство могло бы вернуться к этому вопросу, министр указал, что в других странах подобные решения принимались при обострении проблем на пунктах пограничного контроля. Соответственно, в таких условиях решение о закрытии пограничного пункта может быть принято быстро. Премьер-министр, в свою очередь, указал, что необходимо оценить, какой из методов в наибольшей степени достигнет цели, хотя до упомянутого министром нуля мы никогда не дойдем, отметил премьер. В то же время необходимо приложить максимум усилий в применении технических средств, поэтому в августе будет предоставлена информация о запланированных действиях, в которых также задействованы национальные вооруженные силы. В том числе министр обороны сообщил, что будут проводиться и учения, а также наши союзные силы будут в гораздо большем количестве размещены ближе к границе, и эти учения будут использованы для укрепления границы, подчеркнул премьер-министр. В Министерстве обороны сообщили, что в августе в сентябре в Селии и Латгале запланирован ряд военных учений. В этих учениях примут участие союзники по НАТО, но при этом организация учений не будет напрямую связана с борьбой с нелегальной миграцией. Министерство также уточнило, что в ходе учений военнослужащие НАТО не будут дислоцированы, а будут переброшены на определенные территории. Министр внутренних дел указал, что технические проблемы, выявленные в Паперньяке с прошлой пятницы, связаны с покрытием мобильной сети. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от +22, +24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до +28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Правительство утвердило национальную позицию Латвии по расширению санкций в отношении России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России со агрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Vision Express Optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, eiro 49, 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Цены на многие продукты после снижения НДС упали сильнее, чем ожидалось. Далее об этом и других событиях более подробно. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после введения 12% ставки налога на добавленную стоимость снизились даже больше, чем прогнозировалось. И большинство торговцев применяют новое регулирование корректно, сообщил Центр защиты прав потребителей. С 1 июля этого года для 4 групп продуктов питания введена сниженная ставка НДС 12% вместо 21%. Мониторинг, который проводит Центральное статистическое управление, опираясь на данные 3 крупнейших розничных сетей Rimi, Maxima, Lidl, показывает, что намеченная цель достигнута. В частности, цены на хлеб 1 июля 2026 года были на 7,74% ниже, чем 1 июня этого же года. На мясо птицы на 7,88%, на яйца на 7,56% и на молоко на 8,43% ниже, чем месяцем ранее. Ожидалось, что цены на соответствующие группы продуктов после введения сниженной ставки упадут в среднем на 7,44%. Так что фактический результат даже превысил прогноз. В июле Центр защиты прав потребителей провел 74 проверки торговцев. Несоответствия в применении сниженной ставки НДС сразу после ее введения обнаружились в 6 из 55 проверенных торговых точек. Но позже такие нарушения практически не фиксировались. Центр защиты прав потребителей призывает потребителей сообщать о возможных несоответствиях. В свою очередь, глава Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дублс отметил, что после снижения ставки НДС люди стали покупать больше повседневных продуктов питания. В отдельных сетях магазинов реализация мяса птицы за месяц выросла от 15 до 38%. Рост также наблюдается по молоку, хлебу, яйцам. Это доказывает, что сниженный НДС – эффективный инструмент для повышения доступности продовольствия. Поэтому такой подход стоит распространить и на другие основные продукты повседневного спроса, заявил он. Пониженная ставка введена на один год – до 30 июня 2027 года. Из соображений безопасности Рижская дума закрыла участок улицы Даугавпилс возле дома номер 8, поскольку в здании была обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что элементы конструкции могут обрушиться на тротуар или проезжую часть, сообщили в самоуправлении еще в выходные. В понедельник объект обследовал строительный инспектор Рижского самоуправления. По итогам проверки было принято решение сохранить действующие ограничения движения до устранения опасности. Владельцу здания предписано принять необходимые меры для устранения угрозы. Самоуправление призывает жителей соблюдать введенные ограничения движения и не заходить на огороженную территорию. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
1: Mix FM 102.7. Reklāma.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
1: Mix FM 102.7.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Правительство утвердило национальную позицию Латвии по расширению санкций в отношении России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. Необходимо продолжать ослаблять Россию и Беларусь, подчеркивается в национальной позиции Латвии о расширении санкций, установленных Европейским Союзом. Во вторник правительство утвердило подготовленную Министерством иностранных дел в сотрудничестве с Министерствами земледелия, финансов и экономики национальную позицию Латвии о дальнейшей работе в связи с предложениями Европейской комиссии по повышению тарифов и расширению санкций в отношении России и Беларуси. В национальной позиции подчеркивается, что и впредь необходимо ослаблять Россию и Беларусь на глобальном, региональном, национальном уровнях, оказывая максимальное давление на военную экономику России со агрессора Беларусь. По мнению Латвии, это единственный путь, как уменьшить способность России финансировать войну и приблизить справедливый и прочный мир в Украине. Латвия считает, что необходимо продолжать работу по своевременному утверждению следующих пакетов санкций и введению внеочередных санкций, чтобы сохранить последовательное давление на Россию. В этом процессе Латвия обязуется дополнительно анализировать и призывать включать в санкции также те группы товаров, которые могут оказать существенное влияние на российский нарратив и распространение информационного влияния. Наряду с санкционным давлением на Россию и Беларусь на уровне ЕС, Латвия ввела ряд ограничений на национальном уровне, и Латвия продолжит работу по введению аналогичных санкций на уровне ЕС. Латвия на многонациональные военные операции по освобождению Ормузского пролива могла бы направить не более 20 военнослужащих, свидетельствует подготовленный Министерством обороны проект решения Сейма об участии военнослужащих национальных вооруженных сил Латвии в этих операциях. Латвия планирует внести свой вклад в операции, направив подразделения морских сил по уничтожению подводных взрывоопасных предметов с возможностями автономной системы разминирования, которая будет действовать в составе более крупной водолазной команды в операциях по разминированию. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операции, которые будут находиться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районе проведения операций. Латвийский контингент в регионе будет участвовать только в противоминных операциях и в координации деятельности по разминированию пролива, а также в более широких мероприятиях по открытию Ормузского пролива с целью обеспечения беспрепятственного транзитного прохода. В то же время Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. Сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22 плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения. С 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, во второй половине дня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая облачность, слабый ветер, температура воздуха от плюс 22, плюс 24 градусов местами на побережье до 30 градусов тепла на юге Латвии. Немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов. Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. В Риге временами будет увеличиваться облачность, осадков не ожидается. Легкий восточный ветер сменится южным. Во второй половине дня столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
3: Mēs lidojam tik
0: sudrabu sirds.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм в летний период больницы нуждаются в донорской крови. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсова с 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домина Шоппинг. В пятницу 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинияку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персональный код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте — это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. «Министр пока не получил ответа от Испании». «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии», сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. Завтра в Латвии максимальная температура воздуха ожидается от плюс 21 градуса на западном побережье Курзамы до 30 градусов тепла местами в Латгале. А вот в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24. Ночь на четверг будет самой теплой на этой неделе. Минимальная температура составит плюс 16, плюс 20. Последующие ночи ожидаются прохладнее. На рассвете в воскресенье столбик термометра местами опустится до плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Наибольшая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу ожидается порывистый западный ветер. В начале следующей недели временно потеплеет. Затем температура понизится. Как и на этой неделе, количество осадков прогнозируется меньше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Виньес.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер обещает в этом месяце информировать о решениях по укреплению потенциала пограничного контроля. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. Вопрос о письме министра внутренних дел Яниса Домбровы Испании в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом закрыт, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Сначала мы сами справимся со своими проблемами, а затем сможем гораздо шире делиться этим опытом с другими государствами-членами ЕС, заявил президент. Ранее латвийское телевидение сообщило, что глава МВД Янис Домброва направил Испании письмо в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом. В Мадриде это письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Ринкевич, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике имеют право только 3 должностных лица. Президент государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует немало ситуаций, требующих оперативной реакции, однако отметил, что считает эффективным механизм взаимодействия, сложившийся между канцелярией президента, Сеймом и кабинетом министров. Президент заявил, что премьер-министр уже провел разговор с министром внутренних дел и, по его мнению, в дальнейшем политика в этой сфере будет более скоординирована. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как документ, относящийся и к внешней политике, и к отраслевой политике, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском Союзе координируются между государствами. Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. На политическом уровне мы готовы оказать ей поддержку всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии, сказал Ринкевич. Он сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбровой. По словам президента, министр внутренних дел совершенно определен сосредоточиться на вопросах, связанных с охраной госграницы Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Viņas.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала года цены на серийные квартиры в Риге выросли, далее об этом и других событиях более подробно. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена неотремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Иманте +12% и Агенскалнсе +10%. В остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и Хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных 18 человек были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии, трое находились в международном розыске, еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительно правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от +21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до +27, +28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevā?
6: Bez piedevā.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
2: Большие города.
3: Б2 Jūrmalā ar programmu Kvartirņiks. 28. augustā koncertzālē Dzintari. B2 ar labākajiem hītiem un jaunām dziesmām unikālā koncertā. Akustiskā un elektriskā skanējumā sarunas ar publiku un emocijas, kas paliks ar jums vēl ilgi. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servisa kasēs.
0: Mix

0: FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В связи с увеличением числа травм в летний период больницы нуждаются в донорской крови. Далее об этом и других событиях более подробно. В связи с увеличением числа травм летом Государственный центр сдачи крови призывает доноров всех групп крови сдавать кровь. Центр отмечает, что активность доноров традиционно снижается летом, поскольку многие люди уезжают в отпуск, путешествуют или проводят больше времени за пределами городов. Однако потребность в компонентах крови в больницах не уменьшается. В летние месяцы увеличивается количество травм. В больницах проводятся плановые и экстренные операции, а также продолжается лечение онкологических и других пациентов, нуждающихся в крови ежедневно. В четверг 6 августа с 9 до 12 часов кровь можно будет сдать в Доме культуры Балтинавы на Карсова с 16, а с 10 до 14 в спецавтобусе в Риге возле торгового центра Домино Шоппинг. В пятницу 7 августа с 10 до 14 часов доноров будут ждать в спецавтобусе у входа С торгового центра Спайс, а также в Рижской первой больнице на Брунинияку 5. Кровь можно будет сдать и в постоянных пунктах сдачи. Чтобы сдать кровь, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, или любое другое удостоверение, идентифицирующее личность, которое содержит персонал. Код, имя, фамилию и фотографию. Министр внутренних дел Янис Домброва направил в Испанию письмо о пограничном кризисе в Сеуте. В Мадриде письмо было воспринято чувствительно. Премьер-министр Андрес Кулбергс отчитал министра внутренних дел, отметив, что в будущем при общении с зарубежными странами содержание писем должно согласовываться с Министерством иностранных дел. «Мне очень нравится энтузиазм, инициативность и активность господина Домбровы, то, как он решает вопросы, связанные с защитой нашей границы, с общей безопасностью в стране, но иногда эта инициатива чрезмерна. И это как раз тот случай, когда нужно координировать действия», — заявил Кулбергс. По словам Домбровы, в письме он заявил, что случай в Сеуте — это не просто единичный инцидент, а вопрос, который необходимо рассматривать более широко. «Крайне важно найти решение проблемы на уровне Европейского Союза и укрепить безопасность внешних границ ЕС». Он также выразил солидарность с Испанией. «Министр пока не получил ответа от Испании». «Пока ответа нет. У нас состоялась встреча министров внутренних дел, где, я бы сказал, реакция Испании была достаточно позитивной или нейтральной по отношению к странам Балтии», сказал Домброва. Однако латвийское телевидение располагает неофициальной информацией о том, что испанцы недовольны письмом министра внутренних дел Латвии. Тон письма был высокомерным, и Испания за закрытыми дверями дала понять, что пока ее солдаты защищают нашу страну, Латвия выбирает нападки на Испанию. Завтра в Латвии максимальная температура воздуха ожидается от плюс 21 градуса на западном побережье Курзамы до 30 градусов тепла местами в Латгале. А вот в пятницу, субботу и воскресенье по всей стране температура воздуха не превысит плюс 19, плюс 24. Ночь на четверг будет самой теплой на этой неделе, минимальная температура составит плюс 16, плюс 20. Последующие ночи ожидаются прохладнее. На рассвете воскресенья столбик термометра местами опустится до плюс 7, плюс 9 градусов. В эти дни местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Наибольшая вероятность ливней будет в юго-восточной части страны. В пятницу ожидается порывистый западный ветер. В начале следующей недели временно потеплеет. Затем температура понизится. Как и на этой неделе, количество осадков прогнозируется меньше нормы. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается легкая облачность, местами возможны кратковременные дожди. Южный, юго-западный ветер до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 16 до 20 градусов тепла. В четверг днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер обещает в этом месяце информировать о решениях по укреплению потенциала пограничного контроля. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом месяце общество сможет получить больше информации о решениях по усилению возможностей пограничного контроля, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ренкевичем премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. В правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную миграцию. Премьер подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне. Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с главными элементами нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе. В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ, сказал Кулбергс. Вопрос о письме министра внутренних дел Яниса Домбровы Испании в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом закрыт, заявил президент Латвии Эдгар Ренкевич. Сначала мы сами справимся со своими проблемами, а затем сможем гораздо шире делиться этим опытом с другими государствами-членами ЕС, заявил президент. Ранее латвийское телевидение сообщило, что глава МВД Янис Домброва направил Испании письмо в связи с произошедшим в Сеуте пограничным кризисом. В Мадриде это письмо восприняли болезненно, поскольку тон министра сочли высокомерным. Ренкевич, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике имеют право только 3 должностных лица – президент государства, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что существует немало ситуаций, требующих оперативной реакции, однако отметил, что считает эффективным механизм взаимодействия, сложившийся между канцелярией президента, Сеймом и кабинетом министров. Президент заявил, что премьер-министр уже провел разговор с министром внутренних дел и, по его мнению, в дальнейшем политика в этой сфере будет более скоординирована. Он также отметил, что письмо министра внутренних дел можно рассматривать как документ, относящийся и к внешней политике, и к отраслевой политике, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском Союзе координируются между государствами. «Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. На политическом уровне мы готовы оказать ей поддержку всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — сказал Ренкевич. Он сообщил, что во вторник у него состоялся короткий разговор с Домбровой. По словам президента, министр внутренних дел совершенно определенно сосредоточиться на вопросах, связанных с охраной госграницы Латвии. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С начала года цены на серийные квартиры в Риге выросли, далее об этом и других событиях более подробно. В июле этого года средняя цена серийных квартир в микрорайонах Риги увеличилась на 0,4%, а с начала года цены на серийное жилье в столице выросли на 7,4%, сообщается в свежем обзоре рынка недвижимости компании Arco Real Estate. В июле средняя стоимость квадратного метра серийных квартир поднялась до 963 евро. Это в среднем на 41% ниже показателя 1 июля 2007 года, когда средняя цена неотремонтированной серийной квартиры достигла исторического максимума в 1620 евро за квадратный метр. В Arco Real Estate отмечают, что зафиксированный в июле рост цен стал одним из самых низких в этом году. Тем не менее, цены на квартиры увеличиваются каждый месяц, и восходящий тренд продолжается. С начала 2026 года в крупнейших микрорайонах Риги стоимость квартир выросла на 6-12%. Наиболее заметные изменения наблюдались в Иманте плюс 12% и Агенскалнсе плюс 10%. В остальных микрорайонах рост не превысил 9%. В среднем за июль стоимость квадратного метра для однокомнатных квартир увеличилась на 0,2%, двух- и четырехкомнатных на 0,4%, трехкомнатных на 0,7%. С начала года сильнее всего подорожали двухкомнатные квартиры на 9,1%. Самыми дорогими в июле оставались квартиры в домах 119 и 104 серии, двухкомнатные в удовлетворительном состоянии варьировались от 57 до 61 тысячи евро. Самыми дешевыми оставались дома литовского проекта от 34 до 48 тысяч евро за двухкомнатную квартиру и Хрущевки от 33 до 49 тысяч евро в зависимости от микрорайона. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала в столице 1765 правонарушений, совершенных иностранными гражданами. Больше всего нарушений за этот период совершили граждане Индии, Узбекистана, России, Шри-Ланки, Пакистана. Из всех выявленных полицией нарушений 621 или 36% – это нарушение правил дорожного движения. В этом году в Риге в общей сложности было проверено 3152 иностранных гражданина, из них 82 человека были переданы госполиции. Больше всего задержанных 18 человек были из Индии, 9 из Узбекистана, 5 из Таджикистана. С тех пор, как в прошлом году вступили в силу поправки к нормативным актам, дающие муниципальной полиции право задерживать граждан третьих стран без действующих видов на жительство, Рижская муниципальная полиция передала государственной пограничной охране 67 человек, из них 17 в этом году. Из задержанных 32 человека незаконно пересекли границу Латвии, трое находились в международном розыске, еще трое были задержаны по требованию государственной пограничной охраны. У остальных не было действительно правового статуса или вида на жительство. 12 были соискателями убежища. В случаях незаконного пересечения границы преобладают граждане стран Африки и Азии, а у граждан стран Центральной Азии чаще констатируются нарушения, связанные с видом на жительство или статусом. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Преимущественно на юго-востоке страны. Ветер западный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в Латгале. В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.